0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Медведева Светлана Николаевна, город Липецк, Ростик, Сокол. Я вообще в бренде уже в этом году, у меня будет 11 лет в июне месяце. Не знаю, мне нравится, я люблю свою работу. Каждый день он происходит по-разному. Разные ребята, у всех разные даты расстроения. Где-то мы посмеемся, где-то да, там может быть что-то еще. Но мне нравится своя работа. Я горжусь своей работой, и мне очень приятно предлагать. И очень люблю даже, если нужно, тихо, тихо, скажем так, работу на этаже. Мне очень нравится работать на кассе и общаться с людьми.
2: Chicken FM.
0: Включай амбиции. Достигай большего.

0: Музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет! Меня зовут Алексей Поздеев. Я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком «Что ни день, то новость». Слушаем.

наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции. Chicken FM.

0: одну.
1: Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: В Новокузнецке 8.00.
1: Звучит точно! Чикен ФМ, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Всем привет, на связи Чикен FM. Сегодня четверг, день интересный, вроде еще работа, но настроение уже начинает смотреть в сторону выходных. И это отличный момент, чтобы немного выдохнуть и посмотреть, сколько всего уже сделано за эту неделю. Так что сегодня работаем спокойно, уверенно и с хорошим вайбом.

0: «Мой наставник».
1: Медведева Светлана Николаевна, город Липецк, Ростик, Сокол. Наставник мой – это в первую очередь мой бывший директор, у которого я работала заместителем директора. Это Анисима Марина Валентиновна, которая у нас развилась до территориального управляющего. Также директор Ривьера Лебедев Дмитрий. Тоже очень есть чему поучиться.
0: Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемый сервис.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Никита Фоминов, aka Check This Out. Я работаю в должности ЧК в ресторане Ростикс Юность, город Ставрополь. И хочу поделиться с вами авторским ремиксом на песню «Ты меня не ищи». Всем приятного прослушивания.

Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.

Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Ростикс.

должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM. Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM. Следующий привет и огромная благодарность всем мобильным сотрудникам, кто катается между городами и помогает там, где это действительно нужно. Всем приехавшим на помощь в Москву и Санкт-Петербург. И, конечно, отдельный пламенный привет всем участникам и организаторам программы «Работа у моря».
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: это модно? Стань амбассадором Rostix. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте academy.com/ambassador.
1: Rostix. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Rostix – это
2: момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Rostix. Настроение есть.

0: Москве 5 утра, а в Ханты-Мансийске 7:00. Звучит
1: сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Салют, на связи Chicken FM. Напоминаем про программу «Приведи друга». Если у тебя есть знакомые, которым подойдет работа в Ростикс, расскажи им о вакансии. Друг станет частью команды, ну а ты сможешь получить денежную премию после его трудоустройства. Подробности можно узнать у директора ресторана или территориального управляющего. Работать вместе с друзьями – это реально отдельный уровень атмосферы.

0: команда. Амбициозность.
1: Здравствуйте, меня зовут Пескова Елизавета Олеговна. Я директор ресторана «Ростикс Мичуринск». У нас амбиции пройти новый рост 2.0 на хорошую оценку. Мы очень стараемся, очень готовимся.
0: Дай 5. Мы на одной волне. Chicken FM.

0: звони, не пиши. Позвони, напиши, на миг подскажи. Мы от тебя убежим быстро, как Анжи.
1: Музыка нашей команды.
2: Всем привет, на связи младший менеджер Екатерина, автор трека «Шляхова Екатерина» и «Юнусова Ада», ресторана «Ростик»

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM. Следующее сообщение в эфире нашем – это признание команде ресторана «Ростикс Щелковская» за проходной рост 2-0. Вы большие молодцы, ребята. Спасибо за ответственный подход к работе и выполнение всех поставленных задач. Директор ресторана Тамила Захарова.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Ростикс. Всегда заботимся.

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Good vibes only. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
2: Chicken FM.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы на волне Чикен FM. Следующее послание от Оли. И Оля отправляет огромный привет команде Ростикс Облака в Энгельсе. Ребята, вы самые классные, вы самые крутые.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Чикен нижнее подчеркивание FM. Электронная почта радио@chicken.fm.

Тема есть в Ростикс. Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Ростикс? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я».

0: Чикен FM. Поговорим.
1: В эфире Чикен FM. Всем привет. И иногда все решают мелочи. Кто-то вовремя помог, кто-то поддержал в загрузе, кто-то просто поднял настроение одной шуткой. Вот так и строится команда. Не только на задачах, но и на отношении друг к другу. Так что сегодня побольше хорошего настроения и взаимной поддержки.

0: Команда «Большое сердце».
1: Здравствуйте, меня зовут Пескова Елизавета Олеговна. Я директор ресторана «Ростикс Мичуринск». К нам каждый месяц приходят ребята из коррекционной школы на экскурсию. Вот мы проводим экскурсию, показываем, как мы работаем. То есть мы сотрудничаем с фондом «Открывая горизонты».
0: «Ростикс». Всегда заботимся о наших гостях.

0: музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет! Меня зовут Алексей Поздеев. Я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком Never Lie. Слушаем.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Chicken FM. На связи с командой.
2: С вами Chicken FM, а вместе с нами ребята из ресторана «Ростик» с Горького в Сочи. Привет всей территории Сочи и, конечно же, ребятам из... Желаю, чтобы каждый день проходил у вас на позитиве и желаю также прорывных результатов.
1: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Chicken FM.

Профессионализм. Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Ростикс. Командная работа – это наша ценность.

Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал Явростикс, находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

0: Яшнешек.
1: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Наш эфир продолжается сообщением из ресторана «Ростик Семенова» в Тюмени. Нам пишет Самандар. Самандар хотел бы передать привет команде «Ростик Семенова» в Тюмени и пожелать мега-классного проведения смены. Тебе, Самандар, огромный привет от нас. Ребята, помните, любое событие может стать поводом для отправки сообщения в эфир. Пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Massage.
1: Амбассадоры Rostix – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: На связи Chicken FM, всем привет! Если хочешь добавить в эфир свой трек, то рубрика «Заказ принят» уже ждет тебя в телеграме Yavrostix. Оставляй голосовое сообщение, передавай привет команде и заказывай любимую песню. Иногда один хит может зарядить всю смену, возможно, сегодня это будет именно твой хит. Отправляй его нам!

0: Забота о гостях.
1: Здравствуйте, меня зовут Пескова Елизавета Олеговна. Я директор ресторана «Ростикс Мичуринск». Стараемся каждому гостю уделить внимание. Вот, замечаем всякие небольшие мелочи, чтобы улучшить настроение. Желаем обязательно хорошего дня, улыбаемся. А есть гости, которые мы знаем, что точно берут, допустим, крылья на двух костях. Вот всегда 100%. Мы идем им навстречу.
2: Chicken FM.
0: Дай пять. Мы в одной команде. Chicken.

0: связи с командой.
1: Ростик с Плотникова выходит на связь. Екатерине пишут ребята огромный привет. Поздравляем с юбилейным рестораном. Желаем высоких продаж и поменьше стресса. С любовью, крыски. Смайлик. Мы поздравляем Екатерину также. И, ребята, присоединяйтесь к эфиру.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в расте.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: сердце крепче, прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: Жара на максимум. Настроение тоже. Лето на волне с Chicken FM. Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM, а это Наталья из ресторана «Ростик Слента» в Кемерове. Всем классного дня, дорогие коллеги. Сибирь дождалась лета. Всех обнимаю и желаю позитивного настроя на космические продажи. Спасибо тебе, Наташа. В Сибири огромный привет. И, ребята, вне зависимости от того, в каком вы регионе, пишите нам.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Chicken FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Chicken, нижнее подчеркивание, FM. И по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту. radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
1: Chicken FM. С

0: Москве 8 утра. В Барнауле полдень.
1: Звучит сложно. Чикен ФМ. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Ты не просто работаешь, ты растешь, учишься, берешь ответственность и ставишь цели как чемпион. Почему? Потому что ты знаешь, все возможно. Даже если очередь как на концерт, ты держишь планку. Увидел коллегу, который пашет с огоньком. Признай его звезду на портале chicken.fm. Это как вручить кубок, только быстрее и приятнее. Ваши приветы, добрые слова, признания принимаем на портале chicken.fm.
2: Chicken FM в твоем стиле. Yeah.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Добрый день, меня зовут Юля Цой, ресторан Ликино Дулёва. В должности директор ресторана. Инновации не приходят сами по себе, да, и в нашу рутину внедряются, и мы уже, наверное, не понимаем, не воспринимаем это как инновацию, а как рутину, и выполняем, используем это как инструмент ежедневно. Ну, использование разных таблиц, которые мы внутри ресторана, да, придумали для удобства, для заказов, например. У нас есть таблицы для заказов, например, куриной продукции. Курочка – это наш продукт, да, номер один. Но бывает в ресторане каждое утро разные менеджеры ведут смены. И для удобства у нас есть как инструмент, мы можем взять эту таблицу в использовании и каждый день пользуемся.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Следующее сообщение в эфире Chicken FM без подписи, но известно, что пришло оно из Ставрополя, из ресторана на Маршала Жукова 2. Ребята, я вас всех люблю. Надеюсь, это взаимно. Не забывайте, дорогие коллеги, что признаться в любви легко и просто через эфир Chicken FM, через портал chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет, на связи репортер Chicken FM Егор Дикиджей. Центральный рынок Магнитогорск. Руководство нашего ресторана выражает признание Суфиярову Вадиму, Мельнику Алексею, Кашкаровой Нажье и Нуридиновой Хуснее за качественную работу, четкий бит и чистоту на станциях. Не останавливайтесь на достигнутом. Только вперед, ни шагу назад. Мы одна команда и только все вместе.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
2: Это имба.
3: Chicken FM рулит.
4: Turn it up. It's chicken time.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Командная работа – наша корпоративная ценность. Мы работаем вместе, уважаем индивидуальность каждого, выполняем обещания и открыты для обратной связи.
0: Ценность в действии.
1: Я ценю вклад каждого коллеги и понимаю, что вместе мы достигаем большего. Я активно сотрудничаю и поддерживаю открытое общение внутри команды.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает. Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM. Горячо все лето.
2: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
3: Работа есть в Ростикс.

0: canta.
1: Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. На связи Барнаул, ресторан «Ростикс» Красноармейский. На связи Данил Дорожинский. Данил передает привет всем утренним панировщикам и желает хорошей смены. Тебе, Данил, классного настроения. Ребята, пишите и вы.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM. Готов к движу.
3: Chicken FM.

0: Rostix ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Rostix. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняя задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Rostix. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/амбассадор.
1: Я в Rostix. Ловлю движ. Chicken FM.
2: Качает день и ночь.
3: Chicken FM.

0: Москве 9 утра, а в Самаре 10.
1: Звучит сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Есть песня, которая идеально заходит под вашу смену. Самое время ею поделиться. Это можно сделать в рубрике «Заказ принят». Ты можешь добавить трек в эфир Chicken FM. Заходи в телеграм-канал Явростикс, находи закреп и оставляй голосовой с приветом и названием трека. Немного времени, и твой вайп уже звучит для всей команды на самом сочном радио.
2: Музыка в стиле Ростикс.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Здравствуйте, меня зовут Пескова Елизавета Олеговна. Я директор ресторана «Ростик» с Мичуринском. Мы поздравляем друг друга с днем рождения. Вот, дарим подарки. Обязательно это тортик со свечечками. Заказываем пиццу в ресторан. Обязательно мы празднуем корпоративные мероприятия после прохождения «Рост».
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM, на связи ресторан «Ростикс Мир» в Барнауле. Ирина желает хорошего дня дорогим и любимым коллегам. Ну давайте, хорошего дня желаю всем, кто сейчас настроен на волну Chicken FM. Ребята, присоединяйтесь к эфиру.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Просыпайся. Работа есть в «Ростикс».

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club.
0: Good vibes only.
1: Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме. Я Rostix. На полную.
2: Amazing sound.
3: Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Сэм, Ростик Семенова, Тюмень. Хотел бы попросить вас включить мой трек, посвященный моей команде. Ребята из ресторана Семенова, я вас обожаю, люблю, вы большие молодцы. И всем хорошего настроения.

страшны преграды, не страшны преграды, когда вместе мы идем вперед. Рядом наши люди, и сильнее нету команды, что вместе везде найдет.

0: преград. С поддержкой такой и дружбою навечно наш путь ясен, светел и всегда воссияет.
1: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.
2: Ты в Ростикс, ты в теме.
1: Chikin FM звучит сочно.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM, а это Софа из ресторана «Ростикс» в Чехове. Софа передает привет лучшему ресторану «Чехов Карнавал», лучшему директору Виктории, а также Икрому, Лене и всех люблю.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм «Chicken», нижнее подчеркивание, FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

Тема есть в Ростикс. Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Ростикс. Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс». Сочный бит.

Если можно сделать лучше, мы делаем. Новые идеи, свежие решения, крутые технологии – это все наш Ростикс-драйв. Сегодня придумал, завтра внедрил. И гость счастлив, и команда в восторге. А еще, если кто-то рядом круто проявился, не скупись. Дай 5 и напиши ему на портале chicken.fm. 5 – это сила. А твои признания будут в эфире на Chicken FM. Chicken FM.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Здравствуйте, меня зовут Пескова Елизавета Олеговна. Я директор ресторана «Ростикс Мичуринск». Мне очень нравится общаться с людьми. Я очень люблю общаться с людьми, с гостями и выстраивать отношения вот в коллективе. У нас такая очень сильная, сплоченная команда. Я сюда прихожу, я здесь отдыхаю, понимаете? Я дома устаю, я сюда и прихожу, и я здесь отдыхаю. Мне очень нравятся мои рабочие процессы. То есть просто мне очень нравится здесь работать. Я ни за что на свете никогда отсюда не уйду. Я говорю, вы меня отсюда на пенсию будете провожать.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM. На связи Ростикс Пуршева, Александр, Саша передает привет всем, кто слушает Chicken FM. Огромный привет своим коллегам. Ребята, спасибо за работу и всем продуктивной смены.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне. «Я в Ростикс» всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: Компетенции лидеров Ростикс. Про людей. Ценность, анализ и принятие решений. Сильные решения принимаются на основе точных данных, а не эмоций. Лидер умеет самостоятельно действовать в стрессе, вовремя предотвращать проблемы, а на ошибках учиться. Компетенция в действии. Замечаю, предотвращаю и анализирую проблемы. Самостоятельно принимаю решения в интересах бизнеса. Признаю свои ошибки и разбираю их причины. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.
1: Пришло сообщение. Работа есть в «Ростикс».

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Чикен FM. На связи Ростик Пушкина. С нами Анатолий. Анатолий передает привет Дарье и Роману и всем, кто на волне Чикен FM. Ребята, успешной смены и хорошего настроения.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Чикен нижнее подчеркивание FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Чикен FM звучит сочно.

Вам Ростикс – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в Академии /Амбассадор.

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Ты пишешь песни или вдруг однажды написал, но так никому и не показал? Настало время это исправить. На Chicken FM есть рубрика «Музыка нашей команды», и мы ищем тех, у кого внутри играет что-то свое. Просто пришли нам трек на электронный адрес radiosobaka.chicken.fm. Расскажи о нем пару слов, кто ты, как родилась песня и почему ее стоит услышать. Мы поможем все оформить и вывести в эфир. А если в песне нет мата, агрессии, вредных тем, тогда считай, ты уже в нашем эфире на Chicken FM.
2: Настрой поднимаем здесь.

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
1: момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Максим, директор ресторана Твит Ивантеевка. Я создал трек о сочной курочке и посвятил его нашему крутому бренду.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.
1: Я просик.
2: На полную.
1: Amazing sound.
3: Chicken FM. Всегда в движении.

0: Месяц менеджера смены Rostix. Поздравляем коллег, отмечаем вместе.
1: Chicken FM в твоем стиле.

0: связи с командой.
1: Это Чикен ФМ. Нам пишет Барат из ресторана «Ростикс Люберцы», Октябрьский проспект, 170/7. Всем привет, это Барат. Хочу пожелать нашей команде легкой смены, хорошего настроения и много довольных гостей. Спасибо каждому за труд и поддержку. Вместе мы – сила.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Chicken нижнее подчеркивание FM и по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай! Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
1: Просыпайся! Работа есть в Ростикс.

0: Москве полдень. В Челябинске 14:00.
1: Чикен ФМ. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Всем привет, на связи Чикен FM. Сегодня четверг, день интересный, вроде еще работа, но настроение уже начинает смотреть в сторону выходных. И это отличный момент, чтобы немного выдохнуть и посмотреть, сколько всего уже сделано за эту неделю. Так что сегодня работаем спокойно, уверенно и с хорошим вайбом.
0: Вайб в Ростикс.

0: Команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Филоненко Ксения, я директор ресторана в городе Калининград, площадь Победы. Амбиции, конечно же, достигать целей, которые поставлены перед нами, перед рестораном. Не просто достигать и стремиться добиваться результатов, которые будут выше этих целей. Ну и в целом, чтобы работа была такой же слаженной, потому что я считаю, что люди всегда стоят превыше всего, и если бы не было этих людей, не было бы, соответственно, никакой работы.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: На связи ресторан из Новосибирска, сибиряков гвардейцев, а конкретно, лично, персонально, Яна. Яна передает привет своей команде, а также поздравляет замечательного директора с днем рождения. Таня, большое тебе спасибо за поддержку и помощь в развитии. Желаю всего самого наилучшего, ты наша путеводная звезда. Мы Таню также поздравляем. Танечка, пусть обязательно исполнится твои заветные мечты. С днем рождения!
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Я в Ростикс. Всегда на волне. Good
3: beats. Chicken FM. Качает вместе с тобой.

0: I'm not a role model.
1: Заказ принят. Здесь звучат твои любимые треки.
2: Всем привет, меня зовут Антонова Ирина, я из ресторана Rustic Slavens. Хочу передать привет всей моей команде легкой смены, чтобы она у всех прошла быстрее. И хочу попросить, чтобы в радио Chicken FM включили песню Майкла Джексона «Billie Jean».

0: Заказ принят. Принимаем заказы на четкие треки для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием любимой песни. Дальше включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится в эфире.
1: Музыка нашей команды.
2: Привет, команда «Ростикс». Здесь Виолетта, Ростикс Тайга, город Братск, Иркутская область. Сейчас прозвучит моя песня BLXXD Honeywood Bay Lesta. Этот трек подарит вам заряд позитива. Слушайте и наслаждайтесь.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Даем стиля.

0: Цель. Я выполняю свои обязательства и ищу возможности для обучения и роста, чтобы совершенствовать свои навыки и компетенции.
1: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работы. Жаркий сезон. Горячие хиты.

Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Чикен FM, передаем привет и передаем признание. Вот сейчас привет для Шукроны из ресторана «Ростикс» Хабарова Новомосковске. Шукрона, ты классная. Ребята, признавайте друг друга и обязательно дарите хорошее настроение. Пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM. Готов к движу?
0: Chicken FM.

0: Модно. Стань амбассадором Rostix. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте академии/амбассадор. Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
1: Радио Чилинфа.
2: Я в Rostix.
3: А ты где? Не теряйся, брат.

0: Москве 13:00, а в Хабаровске 8:00 вечера.
1: Звучит сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Тут куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Салют, на связи Chicken FM. Напоминаем про программу «Приведи друга». Если у тебя есть знакомые, которым подойдет работа в Ростикс, расскажи им о вакансии. Друг станет частью команды, ну а ты сможешь получить денежную премию после его трудоустройства. Подробности можно узнать у директора ресторана или территориального управляющего. Работать вместе с друзьями – это реально отдельный уровень атмосферы.
2: Chicken FM. Твоя музыка.

0: Команда «Большое сердце».
1: Меня зовут Беличенко Степан Викторович, директор ресторана «Крепостная Анапа». Есть одна сотрудница, Ольга Савченко, она занимается донорством, регулярно ходит, сдает кровь. Если не ошибаюсь, скоро получит звание почетного донора. К слову говоря, в прошлом году я принимал участие в волонтерских проектах, один из которых это было для детей, подростков в трудной жизненной ситуации. Проводил для них краткую беседу по социоадаптации, ориентации. Проводились экскурсии также для них, благотворительные обеды. И в целом для всех желающих гостей проводились в прошлом году экскурсии также.

0: Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в расте.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.
2: Я в Ростикс. Ловлю вайб. With pleasure. Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Иван, я заместитель директора ресторана «Парковый город Пытьях». При помощи искусственного интеллекта записал кавер на популярную песню «Базовый минимум» в стиле «Ростикс».

0: рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Жара на максимум. Настроение тоже. Лето на волне с Chicken FM.
1: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

Live harder. В Москве 2 часа дня, а в Магадане

0: Чикен FM. Поговорим.
1: В эфире Чикен FM. Всем привет. И иногда все решают мелочи. Кто-то вовремя помог, кто-то поддержал в загрузе, кто-то просто поднял настроение одной шуткой. Вот так и строится команда. Не только на задачах, но и на отношении друг к другу. Так что сегодня побольше хорошего настроения и взаимной поддержки.
2: Горячие хиты.

0: Забота о гостях.
1: Меня зовут Солоненко Ксения, я директор ресторана в городе Калининград, площадь Победы. Контингент, конечно, разный, бывают и постоянные гости, и много новых гостей, особенно у нас в Калининграде. Много туристов, постоянно люди заходят. В любом случае, мы всегда стараемся обеспечить максимальное качество продукта, обслуживание, в принципе, чтобы гостям все нравилось, они к нам возвращались.

0: должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
1: Chicken FM. Звучит сочно.

0: Музыка нашей команды.
1: Меня зовут Виктория. Я работаю в ресторане «Титан Арена», город Архангельск. Не так давно я написала свой первый трек в стиле фонк. И хотела бы, чтобы как можно больше людей оценило и послушало мой трек. Также хочу передать пламенный привет своей команде и пожелать продуктивного дня.

наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.

вечера Фростикс. Про людей. Ценность построения отношений и партнерства. Доверие на смене рождается из честности. Партнерство в Ростикс – это умение вовремя прийти на помощь коллеге, уважать чужое мнение и создавать вокруг себя открытую атмосферу без токсичности. Компетенция в действии. Выстраиваю доверительные отношения и помогаю в запарах. Честно рассказываю о текущей ситуации. Управляю эмоциями и ищу компромиссы. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.

0: Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
2: Это имба.
3: Chicken FM рулит.
4: Turn it up, it's chicken time.

0: на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: На связи Chicken FM. Всем привет. Если хочешь добавить в эфир свой трек, то рубрика «Заказ принят» уже ждет тебя в телеграме Евростикс. Оставляй голосовое сообщение, передавай привет команде и заказывай любимую песню. Иногда один хит может зарядить всю смену. Возможно, сегодня это будет именно твой хит. Отправляй в нам.
2: Chicken FM. Четкий бит твоей смены.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Филоненко Ксения. Я директор ресторана в городе Калининград, площадь Победы. У нас довольно-таки хорошие отношения со всей командой. Сами ребята там дружат друг с другом, общаются. И это, в принципе, неплохо, я считаю, потому что всегда на сменах они коммуницируют друг с другом, и работа проходит немного слаженно. Также культура признания у нас существует. Мы постоянно своих сотрудников признаем, карточки выдаем на собраниях, на тех же 5 минутках, что повышает их уровень вовлеченности и мотивации.
0: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть в росте.

0: Ростикс. Новая креативная концепция. Настроение есть. Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть. Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу.
1: Я в Ростикс. Ловлю движ. Чикен FM.
0: Качает день и ночь. Чикен FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Хаджа, это ресторан Orange, город Нефтеюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Ростик и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.
2: Здравствуйте!

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM – твое горячее настроение.
1: Press.

0: Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
1: Я в Ростикс.
2: На полную.
1: Amazing sound.
0: Chicken FM. Всегда в движении.

0: Москве 16:00, а в Улан-Удэ 9:00 вечера.
1: Чикен ФМ. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Ты не просто работаешь, ты растешь, учишься, берешь ответственность и ставишь цели как чемпион. Почему? Потому что ты знаешь, все возможно. Даже если очередь как на концерт, ты держишь планку. Увидел коллегу, который пашет с огоньком. Признай его звезду на портале chicken.fm. Это как вручить кубок, только быстрее и приятнее. Ваши приветы, добрые слова, признания принимаем на портале chicken.fm.
2: Chicken FM.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Филоненко Ксения, я директор ресторана в городе Калининград, площадь Победы. Изначально я пришла сюда на подработку, и так получилось, что я осталась. Мне понравилось, что здесь есть возможность развиваться, ну, карьерная лестница. Так начала, стала директором. В принципе, мне всегда нравится какой-то новый уровень задач, решать какие-то проблемы, поэтому я и выбрала это место.

Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне. Сочный бит есть в Ростикс. Это Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Забота о гостях – наша корпоративная ценность. У нас вкусный продукт, чистые рестораны и высокая скорость обслуживания. Мы вкладываем смысл в общение с гостями, чтобы они приходили к нам снова и снова.
0: Ценность в действии.
1: Я выгляжу аккуратно и поддерживаю порядок в ресторане. Я доброжелателен гостям и внимателен к их предпочтениям. Я стремлюсь повысить качество сервиса и горжусь качеством нашего продукта.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает. Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM.

0: Acrostics ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Acrostics. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Acrostics. Присоединяйся к программе на сайте академии /амбассадор.
1: Я Acrostics. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: Москве 17:00, а в Калининграде 16. Звучит
1: сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: По приколу Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Есть песня, которая идеально заходит под вашу смену. Самое время ею поделиться. Это можно сделать в рубрике «Заказ принят». Ты можешь добавить трек в эфир Chicken FM. Заходи в телеграм-канал Явростикс, находи закреп и оставляй голосовой с приветом и названием трека. Немного времени, и твой вайп уже звучит для всей команды на самом сочном радио.
2: Вайп Вростикс.

0: «Мой наставник».
1: Меня зовут Силоненко Ксения, я директор ресторана в городе Калининград, площадь Победы.
2: Я думаю, что это мой территориальный управляющий, Боева Раиса. Она всегда с нами на одной волне, она всегда готова помочь, ну, решить любые проблемы. Поэтому я думаю, что это вот самый главный мой наставник в этой компании.
0: Chicken FM. На связи с командой.
3: Это Chicken FM. Следующий привет и огромная благодарность всем мобильным сотрудникам, кто катается между городами и помогает там, где это действительно нужно. Всем приехавшим на помощь в Москву и Санкт-Петербург. И, конечно, отдельный пламенный привет всем участникам и организаторам программы «Работа у моря».
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
4: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: Рокен FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Chicken нижнее подчеркивание FM и по номеру 8 909 155 44 01. А также пиши нам на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
1: Радио Chicken FM.
2: Я в Ростикс.
3: А ты где? Не теряйся, брат.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим.
1: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: красиво.
1: Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе.
2: Горячие хиты.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM. Следующее сообщение в эфире нашем – это признание команде ресторана «Ростикс Щелковская» за проходной рост 2-0. Вы большие молодцы, ребята. Спасибо за ответственный подход к работе и выполнение всех поставленных задач. Директор ресторана Тамила Захарова.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
3: Работа есть в Ростикс.

0: FM.
1: Если можно сделать лучше, мы делаем. Новые идеи, свежие решения, крутые технологии – это все наш Ростикс Драйв. Сегодня придумал, завтра внедрил. И гость счастлив, и команда в восторге. А еще, если кто-то рядом круто проявился, не скупись. Дай 5 и напиши ему на портале chicken.fm. 5 – это сила. А твои признания будут в эфире на Chicken FM.
2: Chicken FM в твоем стиле.

0: Команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Беличенко Степан Викторович, директор ресторана «Крепостная Анапа». Прошлый сезон не особо показал себя. В этом году все же надеемся, что будет лучше и выйти на базу 2024 года. Это был рекордный год для нашего ресторана. Была поставлена рекордная выручка в месяц, почти 30 миллионов. И, собственно говоря, в этом году хотим сделать больше и побить рекорд коллег из Тамани, сделать больше 40.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы на волне Chicken FM. Следующее послание от Оли. И Оля отправляет огромный привет команде Rostix Облака в Энгельсе. Ребята, вы самые классные, вы самые крутые.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Я Rostix. На полную.
0: Amazing sound. Chicken FM. Всегда в движении.

0: уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
1: Просыпайся! Работа есть в Ростикс.

0: здесь звучат твои любимые треки.
1: Всем привет, меня зовут Катя, я директор Ростикс Плотникова, Нижний Новгород. Хочу передать свой план и на привет своему заместителю Светлане и хочу для нее заказать ее любимую песню «Араш Донья».

0: Заказ принят. Принимаем заказы на четкие треки для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием любимой песни. Дальше включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится в эфире.
1: Музыка нашей команды.
2: Коллеги, всем привет! Меня зовут Алексей Поздеев. Я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком «Что ни день, то новость». Слушаем.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Chicken FM звучит сочно.

лидеров Ростикс. Про людей. Ценность. Развитие себя и других. Личный рост. Честная работа на смене начинается с готовности расти. Мы открыто смотрим на свои сильные стороны, развиваем навыки и спокойно принимаем подсказки коллег ради общего комфорта. Компетенция в действии. Совершенствую знания и профессиональные навыки. Запрашиваю обратную связь и меняю поведение. Знаю свой потенциал и слабые стороны. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.

0: связи с командой.
1: С вами Chicken FM, а вместе с нами ребята из ресторана «Ростик» с Горького в Сочи. Привет всей территории Сочи и, конечно же, ребятам из... Желаю, чтобы каждый день проходил у вас на позитиве и желаю также прорывных результатов.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

Ростикс – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в академии /амбассадор. Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: Москве 19.00, а в Оренбурге 9 часов вечера. Звучит
1: точно! Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.

0: спать. Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Ты пишешь песни или вдруг однажды написал, но так никому и не показал? Настало время это исправить. На Chicken FM есть рубрика «Музыка нашей команды», и мы ищем тех, у кого внутри играет что-то свое. Просто пришли нам трек на электронный адрес radiosobaka.chicken.fm. Расскажи о нем пару слов, кто ты, как родилась песня и почему ее стоит услышать. Мы поможем все оформить и вывести в эфир. А если в песне нет мата, агрессии, вредных тем, тогда считай, ты уже в нашем эфире на Chicken FM.
2: Музыка в стиле Ростикс.

0: Команда «Большое сердце».
1: Магомедова Жай, директор ресторана «Минеральные воды». У нас есть сотрудник, который вот недавно буквально мы сдавали кровь. Хотят многие, но там какие-то там у них критерии, могут не все. А так очень часто ребята ходят, либо же там, допустим, поехать куда-нибудь собираться, либо что-то помочь. У нас сотрудники всегда открыты к этому, они помогают. Если видишь, что там какой-нибудь гость есть с особенностями, у него есть трудности, допустим, сделать заказ, они всегда подходят сами, то есть их не надо толкать, им говорить, что нужно помочь, они сами уже знают, что нужно помочь, выходят, помогают, либо же подсказывают на кассе, у нас же есть как самообслуживание, там тоже помогают им.
0: Chicken FM на связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM. Наш эфир продолжается сообщением из ресторана «Ростик Семенова» в Тюмени. Нам пишет Самандар. Самандар хотел бы передать привет команде «Ростик Семенова» в Тюмени и пожелать мега-классного проведения смены. Тебе, Самандар, огромный привет от нас. Ребята, помните, любое событие может стать поводом для отправки сообщения в эфир. Пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Никита Фоминов, aka Check This Out. Я работаю в должности ЧК в ресторане Ростикс Юность, город Ставрополь, и хочу поделиться с вами авторским ремиксом на песню «Ты меня не ищи». Всем приятного прослушивания.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Даем стиля. Chikin FM.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.
1: Просыпайся! Работа есть в Ростикс.
2: Дождь.

0: Связи с командой.
1: Ростик с Плотникова выходит на связь. Екатерине пишут ребята огромный привет. Поздравляем с юбилейным рестораном. Желаем высоких продаж и поменьше стресса. С любовью, крыски. Смайлик. Мы поздравляем Екатерину также. И, ребята, присоединяйтесь к эфиру.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM. Готов к движу?
3: Chicken FM. Жарим хиты. Let's go.

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это...
1: Момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
2: Я в Ростикс. Ловлю вайб. With pleasure. Chicken FM.

0: Москве 8 вечера, а во Владивостоке 3 часа утра. Звучит
1: сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.
2: Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи

0: Забота о гостях.
1: Меня зовут Беличенко Степан Викторович, директор ресторана «Крепостная Анапа». Есть, конечно, постоянные гости, которые приходят, здороваются с ними, ребята, в дружеской атмосфере, так сказать, общаются. В ресторане на протяжении всего года показатели НПС гостевого опыта 70 в цели, то есть все ребята нацелены на качественное обслуживание гостей каждого гостя. Personal
2: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай «Ростикс Дэнс Клаб». Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме. Good vibes only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, на связи младший менеджер Екатерина, авторы трека «Шляхова Екатерина» и «Юнусова Ада», ресторана «Ростикс»,

Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Ростикс? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс». Быть на одной волне – это модно! Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте академии.

0: It must be illegal.
1: Жаркий сезон, горячие хиты. Лето на Chicken FM. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Rustic's Dance Club mode on.

0: Команда. Амбициозность.
1: Магомедова Ажай, директор ресторана «Минеральные воды». Каждую смену у нас всем сотрудникам даются цели. Цели на каждого сотрудника, цели на смену. Допустим, продать больше новинок каких-нибудь или же маржинальных блюд. Поощряем, допустим, с какими-нибудь премиями. И ребята стараются. Мы достигаем, бывает, очень крутых результатов, скажем так. Улучшаем опыт гостей, например. Тоже каждый сотрудник пытается. Мы работаем над гостеприимством. Все сотрудники вовлечены.
0: Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал Явростикс, находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне. Good
2: vibes only. Rostix Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

bobé, mon papá.

0: музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет! Меня зовут Алексей Поздеев. Я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком Never Lie. Слушаем.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Rostix Dance Club. Самая сочная музыка на Chicken FM.

Месяц менеджера смены Rostix. Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Rostix Dance Club. Настоящий слэй вайб. Them that's not shall

0: Команда «Большое сердце».
1: Милата Марина Гучаевна, заместитель директора ресторана «Доватора». Город Владикавказ. Мы проводили обед, благотворительный обед детям с ограниченными возможностями. И вот в такие моменты наши сотрудники поднимаются, беседуют тоже с детьми, помогают им.
0: Читаешь рэп.
2: На запястье Ралекси. Мы такие в расте.
0: Играешь рок. Пишешь музыку. Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.
3: Good vibes only.
4: Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе.
1: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Chicken нижнее подчеркивание FM и по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай! Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
0: Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров.
2: Ростикс Dance Club. Настоящий слэй-вайб.

Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM. Горячо все лето. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Rustic's Dance Club mode on. Rustic's Dance Club.

0: Москве 23.00, а в Нижневартовске час ночи. Звучит
1: точно! Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.
2: Welcome to the Rostix Dance Club.
1: Каждый вечер с 20.00 до полуночи на

0: Забота о гостях.
1: Магомедова Ажай, директор ресторана «Минеральные воды». Есть постоянные гости наши, которые часто к нам заезжают. Если там, допустим, мы находимся на дороге, они заезжают часто в обратную сторону, если едут. Также есть местные жители, которые к нам часто заходят. И некоторые там кассиры, которые часто стоят на кассе, уже знают, допустим, что какой-то определенный гость заказывает.
0: Команда репортеров Chicken FM.
2: Всем привет, на связи репортер Chicken FM Егор Дикиджей. Центральный рынок Магнитогорск. Руководство нашего ресторана выражает признание Суфиярову Вадиму, Мельнику Алексею, Кашкаровой Нажье и Нурединовой Хуснее за качественную работу, четкий бит и чистоту на станциях. Не останавливайтесь на достигнутом. Только вперед, ни шагу назад. Мы одна команда и только все вместе.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. Good
3: vibes only. Rustic Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: каждый день с 20:00 до полуночи. House, Funk, Good Vibes, Rustic's Dance Club. Кухня как премиальный VIP-клуб.
1: В Москве полночь, а в Красноярске 4 утра.
2: Звучит точно.
0: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Rustic's. Твоя команда в телеге.

0: Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Канал «Я в Ростикс» — это как закулисье, только без пропуска. Все самое интересное про сотрудников и для сотрудников. Мемы, реальные истории и атмосфера, которую сложно объяснить, но легко почувствовать. Подписывайся в Телеграм или Макси, где тебе удобнее. И не забудь закинуть ссылку коллегам. Кстати, все переходы есть на сайте chicken.fm.

0: Супер-команда. Инновационность.
1: Меня зовут Дэнк Сульяна. Я являюсь директором ресторана «Ростик Трус» в Великом Новгороде. Мы рестораном участвуем в программе Best Practice. Мы предложили форму для сотрудников full-time разработать, чтобы ребята хотели работать больше и выделяться из команды.
2: Дай пять. Мы на одной волне. Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: на связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. На связи Ростик Спуршева, Александр, Саша передает привет всем, кто слушает Chicken FM. Огромный привет своим коллегам. Ребята, спасибо за работу и всем продуктивной смены.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: красиво.
1: Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Ростикс. Всегда заботимся о наших гостях.

Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс». Чикен ФМ.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Чикен FM. На связи Ростик Пушкина. С нами Анатолий. Анатолий передает привет Дарье и Роману и всем, кто на волне Чикен FM. Ребята, успешной смены и хорошего настроения.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Чикен /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Москве час ночи, а в Южно-Сахалинске 9 утра.
1: Звучит сочно!
2: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Да, миссия у нас не из фильмов, она настоящая. Радовать, удивлять, обслуживать быстро и вкусно. Когда каждый на своем месте, когда забота не формальность, а стиль жизни, гость влюбляется в нас. Увидел, как коллега живет этой миссией, не молчи, передавай ему привет, поблагодари, признай на портале chicken.fm. А твои добрые слова обязательно будут в нашем эфире.
2: Всегда на твоей стороне. Всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Ноздрина Ирина, заместитель директора Островского ВЫКСа. Общаемся, ходим вне работы на корпоративные мероприятия, как вечер игр. В коллективе постоянно на сменах проводим пятиминутки, делимся хорошими новостями в течение смены. И благодарим друг друга за хорошую работу в Recognition после каждой смены и в чате.
0: Ростикс.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Максим, директор ресторана «Твит Ивантеевка». Я создал трек о сочной курочке и посвятил его нашему крутому бренду.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. На связи Ростик с Хабарова, Новомосковский. Санатуло пишет нам: передайте привет работнице Шукроне Самадовой. Мы передаем привет Шукроне и всем ребятам из ресторана Ростик с Новомосковский. Ростик с Хабарова. Ребята, здорово, что вы вместе с нами.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Это Чикен ФМ. Нам пишет Барат из ресторана «Ростикс Люберцы», Октябрьский проспект, 170/7. Всем привет, это Барат. Хочу пожелать нашей команде легкой смены, хорошего настроения и много довольных гостей. Спасибо каждому за труд и поддержку. Вместе мы – сила.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Чикен /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: быть амбассадором Rostix – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Rostix» в академии /амбассадор.
1: Rostix. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Rostix – это
2: момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Rostix. Настроение есть.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Хочешь кого-то похвалить, поблагодарить, сделать день его ярче? Тебя ждет портал Чикен ФМ. Это как записка на холодильнике, только круче. Коллеги видят, слушают, улыбаются. Порадуй друга на смене. Признай, поддержи, передай привет. И пусть эфир Чикен ФМ звучит не только вкусно, но и душевно. Ваши приветы и добрые слова принимаем на портале chicken.fm.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Ноздряная Ирина, заместитель директора Островского ВЭКСа. За коллектив, за людей, за постоянные улыбки, гостей, сотрудников.
2: Chicken FM.
0: Дай пять. Мы в одной команде.
3: Заходи без причины.

0: музыка нашей команды.
1: Привет, команда «Ростикс». Здесь Виолетта. «Ростикс Тайга», город Братск, Иркутская область. Сейчас прозвучит моя песня BLXXD Honeywood Bay Lesta. Этот трек подарит вам заряд позитива. Слушайте и наслаждайтесь.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Chicken FM. На связи с командой.
2: На связи ресторан из Новосибирска, Сибиряков Гвардейцев, а конкретно, лично, персонально, Яна. Яна передает привет своей команде, а также поздравляет замечательного директора с днем рождения. Таня, большое тебе спасибо за поддержку и помощь в развитии. Желаю всего самого наилучшего, ты наша путеводная звезда. Мы Таню также поздравляем. Танечка, пусть обязательно исполнится твои заветные мечты. С днем рождения!
1: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

Чикен FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Чикен нижнее подчеркивание FM и по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай! Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой!

0: небе кто-то рассыпал звезды в твоем дворе, стоил и мерзну. Еще чуть-чуть и скрипнут двери в кино скорее. Смотрю на пятый сквозь занавеску, там живет моя принцесса. В банке сок, вино в портфеле, в кино скорее.
1: Давай, поехали.
0: Я

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Чикен ФМ, передаем привет и передаем признание. Вот сейчас привет для Шукроны из ресторана «Ростикс» Хабарова, Новомосковске. Шукрона, ты классная. Ребята, признавайте друг друга и обязательно дарите хорошее настроение. Пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.

0: Это наша ценность.
1: О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно, кажется.